0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

Check this out. Check this out. Running down a rail.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 12 году, родился Гай Юлий Цезарь по прозвищу Калигула. Имя Калигула в буквальном переводе означает «сапожок», так как в детстве, живя среди легионеров, будущий император носил военные сапожки – калиги. Начало правления Гая Юлия Калигулы было хорошим. Но, как утверждала молва, ему мешала некая помраченность ума. Поначалу это все принимали за милые странности, но постепенно стали уже понимать, что дело тут не просто в странностях. В своем сумасшествии он требовал божественных почестей, взяв за основу изречение «пусть ненавидят, лишь бы боялись». История с тем, как Калигула сделал собственного коня сенатором, вошла в века. Почему все молчали? Потому что у Калигулы были очень быстрые решения. И чаще всего они заканчивались очень печально для тех, кто каким-либо образом проявлял неудовольствие его действиями. Хотя можно было и льстить постоянно Калигуле и тоже отправиться к праотцам. Его гиперсексуальность, распущенность и жестокость, судя по всему, как сейчас говорят ученые, была следствием сильнейшего психического расстройства. Когда Калигулу убили, народ ликовал целую неделю. От любви до ненависти, как известно, один шаг. Иногда этот шаг бывает кровавый. Всем доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hair.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А что еще ваша мастерская делает такого, о чем следовало бы знать? Например, какое-нибудь там профессиональное наклеивание, наклейки там, клуба, там установка, не знаю, всякого доп. Оборудования какого-нибудь такого даже иногда и необычного, не очень нужного. Подогрев ручек какой-нибудь там.
2: Мы иногда любим какую-нибудь творческую работу. Не скажу, что она всегда интересная на тему денег, потому что можно потратить кучу времени и 20 раз поменять масло будет выгоднее, чем поставить там ручки с подогревом какие-нибудь. Но иногда интересно просто соединить несоединяемое. Например, приезжает человек, он, допустим, хочет поставить там перенос номера, сумку на маятник, там еще какую-нибудь фигню, все как-то надо соединить. И он должен сам придумать, так, каких брендов купить это, так, чтобы это все встало, чтобы это было красиво, ничего не надо было пилить. Ну, то есть, вот такие интересные работы можно провести. Также мы пытаемся изучить постоянно, ну, больше, конечно, к Harley будут относиться, пытаемся постоянно изучать бренды, которые будут достаточно качественные, и чтобы они были более выгодные по цене, да, потому что ты можешь купить там три фары, они совершенно будут одинаково светить, только этот бренд будет стоить $1000, этот 800, а этот 600, к примеру. Но если мы видим, что они совершенно одинаковые, и мы проверили, что они одинаковые тем, что мы уже устанавливали, почему человеку просто не предложить за $600, сказать, это будет то же самое, что и это, только ты выигрываешь деньги, там лучше потратить эти деньги там на свое какое-то развлечение.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Your lifestyle.
4: Your drive.
3: Real rock music.

0: Dot Radio.
1: Radio station.
0: Saint Petersburg.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
4: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: По поводу цен, давайте несколько слов буквально. Можно как-то какую-то цифру среднюю, такую по нашему городу любимому, обозначить? Ну, скажем, я не знаю, там 2000 рублей там, в час или там 5, я не знаю.
2: Ну, у нас идет от расстояния, да, поэтому я бы не сказал, что в час, потому что одна и та же перевозка в зависимости от времени суток может занять разное количество
1: давайте
2: времени.
1: Какой-нибудь простой пример, просто чтобы было
2: простейшее. Слушайте, средняя стоимость перевозки по городу, она в районе, так скажем, 5500 7000, вот так я скажу. Да, то есть в зависимости от расстояния. Где-то ближе, где-то дальше.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music. Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 941 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 59 человек, в том числе 7 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 9. 9 погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Моторадио. Соблюдай дистанцию.
5: Ватсон, посветите мне, пожалуйста.
6: Вы ничего не замечаете?
7: Силы небесные.
6: Вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ. Он, оказывается, тоже Баскервиль.
4: Моторадио представляет.
8: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, прежде чем мы все хором будем зажигать костры рябины, переворачивать календарь 3 сентября, сейчас мы споем другую песню. Вот и лето прошло. Да, вот сначала идет эта песня, потом уже Шапутинов день. А давайте просто подведу итоги лета какие-то свои, потому что сезон у нас еще не закончен, хотя погода, конечно, оставляет желать лучшего, как и, в принципе, не самое жаркое и не самое сухое лето в Петербурге за последние много лет случилось. Не могу похвастаться ярким и насыщенным сезоном уж слишком, но, в принципе, он у меня был, и он продолжается. Ну, давайте просто про лето поговорим, что было хорошего, что было... Ну, давайте только о хорошем, плохом мы не будем говорить ни в коем случае. Потому что моя программа, в первую очередь, щебетательно-развлекательная. Я не хочу вам никакие плохие новости, грустности рассказывать. Давайте только о хорошем. Ну, что было хорошим лично для меня? Поговорим о мотоциклах, в первую очередь, что, конечно же, да... Я в полной мере испытала свой мотоцикл легендарной индийской марки, о котором, я думаю, что скоро вам буду очень много рассказывать. Но это такой спойлер, внимание, посмотрим, что будет. В общем, мой мотоцикл совершенно классический, совершенно небыстрый, вальяжный, подарил мне, в общем-то, такое удовольствие от езды за рулем. То есть, как говорится, могу сравнить... Его только, наверное, с КТМ Дюком, моим бывшим мотоциклом 390 и 200. Ну, 200 слабоват был, конечно. То есть для моего второго сезона он подошел отлично. А на третий я уже скучать начала. Что касается КТМ Дюк 390, мотоцикл идеальный. Мотоцикл классный, но просто я поменяла стиль и в какой-то момент с ним рассталась. Также в этом году я попрощалась с мотоциклом Гусь 390 BMW. Ну, вот как бы BMW-шник я в душе, и, наверное, когда-нибудь я все-таки куплю себе автомобиль этого легендарного бренда, может быть, даже электрический, смотря как вы, друзья, будете помогать мне зарабатывать деньги, там, создание книг, сценариев и так далее, и прочее, прочее. Не забывайте о том, что несмотря на то, что закажущееся всемогуществом с нейросети, которая не является никаким искусственным интеллектом, ни в коем случае, человек нужен все равно. Человек, который будет создавать идеи, креатив, а не повторять одно и то же, воровать чужой креатив, как бы чужое творчество. Я очень против использования нейросети в искусстве. Оно и так у нас часто на обе ноги хромает. Вот, ну да, отвлеклась, ребята, в сторону, извините, пожалуйста. Короче говоря, мотоцикл мне нравится, мотоцикл приятный, Hunter 350 модель, он меня порадовал. И, конечно же, состоялось знакомство с клубом единомышленников, причем это не тот клуб, в котором существует обязательное ношение цветов, обязательное присутствие на всех мероприятиях, строгий президент, вот, иерархия, взносы. Я никого не хочу, друзья, обидеть. Многим нравится быть в таких вот именно серьезных мотоклубах. Это их выбор, это их жизнь. Я уважаю многие мотоклубы, я дружу с мотоклубами, и пусть каждый делает свое дело. Но мне нравится наш клуб, потому что это просто дружеские встречи. Хочешь, приезжай, хочешь, не приезжай. Ничего платить не нужно, никому подчиняться не нужно. Просто вот люди объединились по принципу: у нас мотоциклы одной марки. И люди очень приятные, очень спокойные, очень добрые. Всем, кто меня слушает, хочется передать привет любителям легендарной индийской марки. Вернемся к этому разговору позже. Ну вот, что еще интересного? Ну, конечно же, да, было путешествие в Карелию именно с этими новыми друзьями. Очень понравились места, красивейшие дороги с серпантинами, которые подарят настоящий кайф райдерам уверенным. То есть, если вы уверенный мотоциклист, вам нравятся все эти повороты обходить, вы просто там кайфанете от красоты, от сложности, ну, не сложности, а от интересной именно дороги, которая не прямая, она прям такая очень разнообразная, с горками, с подъемами, с красивейшими, интересными поворотами, как плавными, так и довольно резкими. То есть город Петрозаводск вы посмотрели, побывали, сортовали, в рифму сказала, и что еще там было? Кивач, водопад посетили, парк Гирвас, очень интересно, советую этот маршрут. Если кто-то хочет золотой осенью прокатиться в Карелии, могу вам в личку скинуть интересный классный маршрут. Обращайтесь, пожалуйста, пишите. Вот. Ну, конечно же, 6-й фестиваль Baltic Rally прошел в Выборге. Я его впервые в жизни, друзья, посетила именно за рулем своего мотоцикла. Не двойкой, не на машине, не на электричке, а именно посетила его на мотоцикле. Очень понравился пятничный мотопробег на поле Пасхина. Мотопарк мира очень интересно было. То есть спасибо отцу Вячеславу, спасибо Александру Дрозденко, губернатору, спасибо, конечно же, всем организаторам Baltic Rally. То есть, ну, про Baltic Rally я уже делала отдельный выпуск, не буду 50 раз повторяться. Ну, как всегда, скажу, что было круто, и это, как обычно, был яркий, классный, мощный фестиваль, который мы любим и ждем каждый год. На Питер Мотофест, организованный, собственно, довольно уважаемыми людьми, в том числе Максом Дедом, я не попала из-за своих каких-то, может быть, личных амбиций, потому что сначала меня рассматривали как ведущую, потом перестали рассматривать как ведущую. Друзья, не надо меня переставать рассматривать меня. Я, в общем-то, имею опыт проведения мероприятий, может быть, не таких огромных, но, по крайней мере, я не боюсь публики и за словом в карман никогда не полезу. Ну и плюс у меня были свои дела в эти выходные. Ну вот моя подруга Мотонелли побывала, правда, только в пятницу, но ей понравилось. Сказала, что фестиваль был на уровне, что было круто, интересно, что были звездные группы. Я, честно говоря, тех групп вообще не знаю, потому что это что-то молодежное, но я немножечко отстала, наверное, в плане музыки от жизни, потому что я застряла в эпохе хорошей музыки, которую мы слушали там в 80-х, 90-х, в нулевых и даже, в общем-то, 10-х. Но фестиваль хвалит, говорит, интересно, посмотрим, посмотрим, возможно, мероприятие приживется, и оно будет ежегодным. Я в следующем году обязательно его посетила бы. Что еще было хорошего? Да, не знаю, просто было лето. Мы сплавились на диване по реке Ориджер с друзьями. Ну, вот было мне интересных несколько мотопробегов с тем самым моим любимым клубом друзей. Ну, в общем, так-то как-то лето и провели. Надеюсь, что все-таки сентябрь передумает и будут хорошие прогнозы. Еще покатаемся на мотоциклах. Очень хочется, прям вот жду, что еще какие-то будут поездки. Хочется еще докатать, конечно, полностью сентябрь. И обычно я, друзья, ну, последние годы, в общем-то, докатывала и октябрь, потому что погода позволяла. В этом году посмотрим, будем поглядеть. Я желаю всем хорошего окончания сезона, который еще продолжается. Катайтесь безопасно, катайтесь аккуратно. Уже маленькие анонсы пошли. 26 сентября открываем заново поэтический сезон «Бронзовый век поэзии и прозы». Будет мероприятие в стиле Гэтсби в квартире 8 в ресторане на Марата. Все подробности у меня будут на страничке. И маленькое такое старенькое стихотворение. Я его очень люблю, на самом деле, про завершение лета. Вот и все, закончилось лето. И все, что в нем было с нами. Мы когда-нибудь вспомним об этом. Это время вернется с нами. Уходящее чувство победы. Торжество зеленого бала. Мотоциклы, велосипеды. Лето. Вечно тебя так мало. Ну, какое бы оно ни было, все равно оно вот такое наше лето. И мы его, конечно, очень любим. Ну, а на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
9: Запутанная история.
10: Как это верно, Ватс?
9: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 12 году, родился Гай Юлий Цезарь по прозвищу Калигула. Имя Калигула в буквальном переводе означает «сапожок», так как в детстве, живя среди легионеров, будущий император носил военные сапожки – калиги. Начало правления Гая Юлия Калигулы было хорошим. Но, как утверждала молва, ему мешала некая помраченность ума. Поначалу это все принимали за милые странности, но постепенно стали уже понимать, что дело тут не просто в странностях. В своем сумасшествии он требовал божественных почестей, взяв за основу изречение «пусть ненавидят, лишь бы боялись». История с тем, как Калигула сделал собственного коня сенатором, вошла в века. Почему все молчали? Потому что у Калигулы были очень быстрые решения. И чаще всего они заканчивались очень печально для тех, кто каким-либо образом проявлял неудовольствие его действиями. Хотя можно было и льстить постоянно Калигуле и тоже отправиться к праотцам. Его гиперсексуальность, распущенность и жестокость, судя по всему, как сейчас говорят ученые, была следствием сильнейшего психического расстройства. Когда Калигулу убили, народ ликовал целую неделю. От любви до ненависти, как известно, один шаг. Иногда этот шаг бывает кровавый. Всем доброго и оставайтесь вместе с нами. Your music, your choice.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
6: Моторадио. Твой

66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.

0: полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Rudolf Schenker.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, это Макс Дед, Гранд-па Райдер Джон Доу.
22: Сегодня мы поговорим об искусстве быть заметным на дороге. Искусство быть заметным на дороге – это к вопросу безопасности езды.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
22: Итак, научиться быть заметным на дороге, чтобы другие участники дорожного движения тебя видели – вот это искусство. Да, уже все на дороге привыкли, что мы там появляемся. Но большинство, ну или ладно, 50% как минимум всех аварий происходит, потому что нас не видят. Ну и, конечно, некоторые из вас скажут: «Да, Макс, они же даже не смотрят». И это будет, ребята, абсолютная правда. Пункт 1. Мертвые зоны. Итак, мы знаем, что у каждого автомобиля есть мертвая зона. Это та часть дороги, которую автомобилист не видит ни в боковые зеркала, ни в зеркало заднего вида. Когда я учился, нас учили вот смотреть по зеркалам в доли секунды и оценивать то, что происходит на дороге. А еще посматривать влево-вправо. После того, как ты катаешься на мотоцикле, ты на автомобиле начинаешь вообще крутить башкой на 360. Но многие этого навыка не имеют. Многие новички на автомобилях выезжают. Иногда смотришь и думаешь: господи, как же тебя выпустили на дорогу. Даже у легкового автомобиля огромная мертвая зона. А у грузового автомобиля я вообще молчу, и он просто вас не видит. Совсем-совсем новичкам, вот тем, кто только начинает ездить вообще на каком-либо транспортном средстве, на грузовике, просто посмотрите количество зеркал заднего вида боковых, которые у них висят. Чаще всего их 3 огромные и 2 поменьше. Одно смотрит в мертвую зону, другое смотрит даже под колесо, там они смотрят. У меня на машине, мне хотели установить 12 камер, минимум 7. Это для того, чтобы у меня в 3D. Вот сейчас машины, я смотрю, в 3D показывают все вокруг, и что-то мигает, что-то моргает, что-то предупреждает и так далее. Может быть, это просто отвлекает? Я не против развития технологий. Ну, серьезно, ребят, не против. Но я против того, чтобы современные технологии уменьшали твои навыки. Потому что навык кататься на автомобиле или на мотоцикле – твой личный навык, а не технологичные машины. Так, ребят, вернемся к мертвым зонам. Помните, у любого автомобиля на дороге есть мертвая зона. Что же нам помогает это преодолевать? Некоторые из вас, ребят, напишите, вот кто так считает, что скорость, именно скорость, вот эта увеличенная на 20-30-40 км в час выше потока, помогает проскочить вот эту вот мертвую зону. То есть ты понимаешь, что ты в мертвой зоне. Поддаешь газку, чтобы ее... Хочется, да, ребят? Хочется подумать, что это именно так. Что именно это вас спасет. Но не тут-то было. Знаете почему? Потому что, пролетая одну мертвую зону, ты догоняешь другой автомобиль, попадаешь в другую мертвую зону. Пример простой. Ты обходишь автомобиль, а здесь кто-то перестраивается. Его мертвая зона даже не из-за зеркал, а из-за того, что автомобиль перед ним. Ты его обходишь и попадаешь в мертвую зону другого авто. Ну, конечно, некоторые скажут: ездить надо уметь. Согласен. Но прежде всего, голову надо иметь, мозги немножко включить. Из одной мертвой зоны прилететь в другую мертвую зону – так себе безопасность. Как понять, в мертвой ты зоне или нет? Конечно, можно изучить вот это вот у каждой машины, свой угол там и так далее. У грузовика понятно. Мне к грузовикам вообще лучше не подъезжать, он тебя просто не видит. Мой секрет простой. Когда ты едешь, есть такие зеркала, да, боковые заднего вида. Вот я пытаюсь посмотреть. Если я вижу в нем лицо водителя, тогда и он меня видит. И вы скажете, да как же так можно заметить? Вы знаете, это просто практика. Ты даже можешь заметить не просто водителя, его пол, возраст, там, в очках он или без. Исходя из того, вижу я его или нет, я реагирую на это соответствующим образом и готов к тому, что может произойти. Теперь давайте к спорным моментам, которые, конечно, всех байкеров-мотоциклистов объединяют. Начнем со света. Свет на мотоцикле, ребят. Я смотрю иногда на мотоцикл, он обвешан прямо, да? Прямо вот обвешан, как елка. В темноте смотришь, думаешь, господи, что за космический аппарат едет? Есть свет, который моргает. Есть ребята, которые включают аварийку в междурядье. Помогает это или нет? Мой секрет очень маленький. Во-первых, свет твой, даже если он штатный, он должен быть яркий. На мотоцикле всегда должен гореть свет. Третий момент. Дальний свет, ребята. Естественно, он нужен для того, чтобы, да, ночью ездить. Но маленький секрет вам открою. Подскакиваешь к междурядью, включаешь дальний свет и немножко качаешь мотоцикл. Я это называю светануть по зеркалам. Потому что дальний свет делает блик. То есть он отражает свет в глаза водителю. Я не сильно верю вот в аварийку там. Вот это моргающие поворотники, будто не видишь их. С точки зрения света на мотоцикле, это единственный момент. Конечно, когда у тебя много фонарей, да, это плюс. Но даже если у тебя штатный свет не такой прям сильный, можешь повесить дополнительный, а можешь и не вешать. Потому что основная тема в том, чтобы тебя увидели. Следующий спорный момент – это звук. О, все спорят. Стокового выхлопа или добавлять. Прогазовываться или нет. Я смотрю часто видео, многие утверждают, что звук не слышно. Ну и зачем такой звук, его все равно не слышали. Ребят, ну кто катается в междуряде, напишите. Ну вот если ты приехал и прогазовался, слышно это или нет? Согласен. У многих антишумка в машине такая, и музыку они еще врубят на полную, и в телефон еще уставятся. Но даже если 3-5 человек услышит твой выхлоп, это добавит тебе заметности и, соответственно, безопасности. Мой опыт подсказывает, что звук мотоцикла влияет на то, как ты едешь в междуряде. Машины расступаются, значит, их слышат. Особенно, если пробка практически стоит. Да, я люблю громкий выхлоп. Мне нравится. Я не прогазовываюсь под вашими окнами. Рано утром во дворе я завелся и уехал. Ночью я приехал, заглушил и встал. По мне, звук мотоцикла добавляет заметности. Даже если это вот такой процент, ребята. Еще один очень интересный момент – это расцветка твоего мотоцикла и твоей экипировки. Я езжу all black, то есть просто весь черный, только перчатки желтые. Понимаю ребят, которые раскрашивают, то есть берут мотоциклы разных цветов и экипировку, соответственно, разных цветов. Полностью поддерживаю. Добавляет ли это с точки зрения заметности? Добавляет. Яркая расцветка мотоцикла, яркая расцветка экипировки добавляет. Добавляет ли это стиля? Да, я старый. Да, я old school. Современный, как все вот это вот режет глаз. Я не очень люблю. Добавляет заметности? Да. Как решить этот вопрос? Хорошая цвета, стильная экипировка. Клетка даже здесь, да. Куртки и все. Но хочется вам быть заметней. Да лучше залезьте в свой автомобиль. Я знаю, он у вас есть. И там достаньте жилет, в котором надо тусить по правилам, когда ты остановился на обочине. Сверху наденьте, если вы уже очень беспокоитесь, что вас в темноте не видно. Катайтесь в чем вам удобно и в чем вам хорошо. Добавляет это вам заметности? Вообще супер. Я буду кататься в All Black. Наверное, один из последних вопросов, который я хотел обсудить. С точки зрения заметности, это положение в полосе. В самой полосе, в какой части полосы ты едешь. Тоже спорные вопросы, где ты едешь. По центру полосы, по правой части, по левой части. Мнение как жопа есть у всех. Две полосы в одну сторону. самое безопасное движение – это либо в левой полосе в правой части ее, либо в правой полосе в левой ее части. Но вот как ни крути, это два самых безопасных положения мотоцикла на дороге. Тебя все равно не будет видно, но шанс маневрировать будет 100%. Ну и давайте подведу итог, ребят. Они просто не смотрят. Я помню свою первую аварию. Я вышел, вылез из-под мотоцикла, весь окровавленный, потому что ездил я как без экипа. Парень вышел из машины и говорит: «Я тебя не видел». Единственное, что я ему сказал: «Дружище, ты просто не смотрел». Первая моя авария. Тогда я научился одному простому постулату. Они просто не смотрят. Выучите это, и все, что вы делаете на дороге, где бы вы ни ехали, как бы вы ни размещались, с какой бы скоростью вы ни ехали, на большом, на маленьком мотоцикле, в яркой экипировке или all black, просто не смотрят. И все, что вы делаете, исходит именно из этого простого постулата. И тогда безопасность езды будет на высоте, потому что вы достигнете искусства быть заметным. Ребята, всех обнял, хороших дорог, докатываем сезон. Жду вас в магазине Grand Parader John Doe по поводу или без. С вами был Макс Дед. Увидимся на дорогах.
19: Grand Parader John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки большее испытание, чем ехать...
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капкай.
11: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет там дорога.
13: А дальше, не касается.
11: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
14: Группа «Битлз» на Моторадио.
15: Жукофилия. Только как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки». Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
11: «Apple Jam».
16: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
17: Real rock music.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Что ж, вот и еще одна неделя пролетела без следа. Погода, тем не менее, порадовала и позволила покататься вполне комфортно. Ну а на наступившей неделе, напомню, начинается календарная осень. Лето кончилось. Увы, это так. И время, как всегда, пролетело совершенно незаметно. Конечно, в сентябре обязательно будут еще теплые деньки, ну и, конечно, еще будет время покататься. Однако времени становится все меньше. Поэтому цените любой теплый день, стремитесь не терять времени на покатушке. Ну а что касается погоды на этой неделе, то неделя будет относительно теплой, однако дождливой. Пока наиболее сухими днями ожидаются вторник и четверг. Кстати, на этой неделе нас ждет 1 сентября – День знаний и начало нового учебного года для всех студентов и школьников, с чем я их и поздравляю. Ну и, конечно, нас ждет 3 сентября, когда необходимо будет перевернуть календарь и наблюдать за горящими кострами рябин. Не забудьте кинуть пару приколов друзьям в этот день. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 2 сентября в среду состоится очередная встреча-прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Ну а старт колонны запланирован, как обычно, на 21:00. Конечно, в случае плохой погоды обязательно следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Ну а также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 3 сентября в четверг общественное движение «СКИФ» устраивает очередной день доброй крови. Напомню, что предварительная запись на это мероприятие обязательна. Ну а в рамках мероприятия всех приглашают сдать кровь в первом меди на отделении переливания крови. Адрес, напомню, улица Льва Толстого, дом 19, корпус 53. Само мероприятие пройдет с 8:30 до 11 утра. Ну и отдельно обратим внимание, что для мотоциклистов действует бесплатная парковка на территории. Сдаемся, как обычно, для маленьких пациентов в клинике НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. На месте, кстати, сразу можно встать в регистр доноров костного мозга. Ну а кто не может, не готов быть донором крови, может поучаствовать в сборе канцелярии и нужностей для сундучка храбрости для детей. Доноры тоже могут принять в этом участие. Запомните, сдавать кровь – это не только доброе дело, но и полезное для своего организма. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 4 сентября в пятницу в клубе «Даглас» по адресу Финляндский проспект, дом 1, состоится концерт «Джордж Майкл. Суперхиты. Трибьют-шоу». СПБ Трибьют-шоу приглашает вас на уникальный концерт, посвященный творчеству одного из самых успешных британских поп-певцов, поэта и композитора, обладателя двух премий Грэмми, чьи диски разошлись миллионными тиражами по всему миру, Джорджа Майкла. Это не подражание, а бережное погружение в музыкальную вселенную артиста. В программе вечера обязательно прозвучат всеми любимые хиты. Ну, а также другие знаковые треки, ставшие саундтреками к жизни миллионов. Количество мест, кстати, ограничено, поэтому не пропустите вечер, где оживает музыка Джорджа Майкла. По мне, так это отличный план для романтического вечера. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. 5 сентября в субботу на крыше Roof Place по адресу Кожевенная линия, дом 30, пройдет концерт «Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром». Легенды русского и мирового рока из репертуара культовых музыкантов прозвучат в исполнении симфонического оркестра «Олимпик Оркестра» на крыше у залива. Вся романтика Санкт-Петербурга на одном концерте – лето, крыша, закат солнца и море отличного рока. В программе хиты из репертуара Deep Purple, Depeche Mode, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Rammstein, Король и Шут, Сплин, Мумитроль, Чижико, Жуки и многих других рок-звезд отечественной и зарубежной сцены. 2 часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела. Продолжительность концерта 2 часа без перерыва. По мне, так это отличный повод насладиться красивой музыкой на крыше Roof Place. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников проекта «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по нашему проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости! Что ж, на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами! Classic rock station. We wouldn't remember a thing.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А как быть с оборудованием? Каждый механик привык к какими-то там определенными инструментами пользоваться.
2: Докупаем.
1: Какие-то, то есть вы это все выслушиваете, да. Все учитываете и стараетесь это дело все...
2: Конечно. Угу. Да, то есть у нас есть, конечно, базовая какая-то история, базовое оборудование, и сейчас мы с Аней собираем опросы от каждого механика, что лучше докупить, с чем лучше работать. Банально, ты не можешь все знать. Есть какие-то новшества, да, есть какое-то новое оборудование, есть что-то, что упрощает жизнь. В одном сервисе это работали с этим оборудованием, в другом нет. Да, и тот, кто работал и может принести какую-то пользу, сказать, это нам ускорит работу на полчаса, мы сможем больше обслуживать мотоциклов, конечно, мы это делаем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Твой стиль, твой стиль, твой стиль.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 941 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 59 человек, в том числе 7 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 9. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: тяжелый день,
1: вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Санкт-Петербург.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что следует быть предельно внимательными и сконцентрированными на дорожной обстановке, когда в салоне находится ребенок-пассажир или несколько детей. При такой перевозке обязательным и неукоснительным является использование детского удерживающего устройства. Детей в возрасте до 7 лет можно перевозить только в автокресле. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 12 году, родился Гай Юлий Цезарь по прозвищу Калигула. Имя Калигула в буквальном переводе означает «сапожок», так как в детстве, живя среди легионеров, будущий император носил военные сапожки – калиги. Начало правления Гая Юлия Калигулы было хорошим. Но, как утверждала молва, ему мешала некая помраченность ума. Поначалу это все принимали за милые странности, но постепенно стали уже понимать, что дело тут не просто в странностях. В своем сумасшествии он требовал божественных почестей, взяв за основу изречение «пусть ненавидят, лишь бы боялись». История с тем, как Калигула сделал собственного коня сенатором, вошла в века. Почему все молчали? Потому что у Калигулы были очень быстрые решения. И чаще всего они заканчивались очень печально для тех, кто каким-либо образом проявлял неудовольствие его действиями. Хотя можно было и льстить постоянно Калигуле и тоже отправиться к праотцам. Его гиперсексуальность, распущенность и жестокость, судя по всему, как сейчас говорят ученые, была следствием сильнейшего психического расстройства. Когда Калигулу убили, народ ликовал целую неделю. От любви до ненависти, как известно, один шаг. Иногда этот шаг бывает кровавый. Всем доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Do you want a good music? Best.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Не найти хороший штат. В предыдущей мастерской мы, наверное, штат собирали 4-5 лет. Поэтому здесь, я думаю, мы только в поиске. Тоже потратим некоторое количество времени. Вот. У нас есть еще одна мысль в голове. Я пока не буду о ней говорить, потому что она еще мысль. Мы еще не реализовали ее. Но если реализуем, да, в штат будем искать еще одного человека, который будет заниматься запчастями.
2: Ну да, надо сажать кого-то на интернет-магазин. Это тоже такая история правильная.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню?
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Но есть такой флёр такой небольшой, что я думаю, что это вытекает из того, что вы забрендированы здорово. Ну вот публика, может быть, кто смотрел предыдущие эфиры, видели замечательную Виолетту, жену Константина, очень красивая женщина. Она дизайнер, она нарисовала вот этот вот, то, что у вас на груди, вот эту точку Б.
2: И вот этого человека,
1: брелоки, да? Да-да-да. И, может быть, это как-то, знаете, люди думают, нифига себе, у них там автобус такой красивый, там раскрашенный, и они ходят все в футболках, кепках там, во всем таком бренде, наверное, вложили кучу денег, значит, будут на мне любимым это все дело.
2: Ну, то, что все забрендировано, красиво и так далее, это безусловно, да, в этом была цель, потому что это привлекает внимание клиента, да, люди обращают внимание на фургон, смотрят, что это, видят, ага, мотоэвакуация, может, сегодня это не надо, завтра это может понадобиться, там, что-то куда-то перевезти. Если возвращаться к вопросу, что многие считают, что мы не бюджетные, я повторюсь, с точки зрения вложений, безусловно, вложения в наши фургоны, они достаточно колоссальные. Но тут я бы сделал акцент не на внешнем виде, а на внутреннем обустройстве. То есть мы акцент делали и делаем до сих пор на том, чтобы перевозка техники наших клиентов проходила в максимально безопасных и надежных условиях.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует. 24 августа по 11 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Цель данного мероприятия – напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пешеходам и пассажирам. Очень важно напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге, обсудить все дорожные ситуации и ловушки. Самое главное – всегда демонстрировать детям положительный пример законопослушного поведения на дороге. Госавтоинспекция напоминает водителям быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановочных пунктов, образовательных учреждений, жилых зон и дворовых территорий, быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Знают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: music.
1: Mama's yelling, Mama's a kitchen.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 941 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили 59 человек, в том числе 7 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 9. 9 погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Мотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте красиво расскажите в трех словах, что такое арт-мотогараж и где он.
2: Арт-мотогараж, если, скажем так, юридически говорить, то это мотосалон. Но если говорить идеологически, то это пространство, где собираются мотоциклисты и неравнодушные к этой теме. Потому что сейчас я начала замечать, что у нас приходят люди, которые просто заинтересованы, да, что это такое, на будущее, возможно, просто интересно посмотреть. Вот. И начинается вот это сарафанное радио. Буквально позавчера один из наших клиентов сказал, что, оказывается, про нас очень много рассказывают на стрелке. Вот, и к нам начали люди приезжать действительно со стрелки. Это классно, очень приятно. То есть мы ожидаем очень много первосезонников. Вот, и в связи с этой темой у нас возникла идея по одному из наших направлений. Вот у нас товарищ продажник наш Никита, который новый пришел в нашу команду, очень так хорошо в нее влился, и родилась у него идея по выкатке первосезонников, тех, кто боится выезжать в город. Он клубный, он очень много лет за рулем, там больше 20 лет, все мы умеем ездить в колонах, и мы вот сейчас вот этот сервис прорабатываем.
0: Арт-мото-гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Моторадио
4: и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
5: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
4: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
5: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
4: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
6: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
7: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
8: Apple Jam.
9: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: волне хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы на Моторадио.
2: Привет всем, кто на связи. С вами Кирилл Джум, президент военно-морского мотоклуба «Фурдвинд МС», и вы слушаете «Попутный ветер морской столицы» на Моторадио. Сегодня мы поговорим на очень скользкую в правом отношении тему. Для нас, байкеров, взаимовыручка на дороге – это закон. Для моряков в море – это закон в квадрате. Знаменитая 98-я статья Конвенции ООН по морскому праву железно обязывает любого капитана оказать помощь любому человеку, терпящему бедствие в море. Но задумывались ли когда-нибудь, что в наши дни это святое правило может легко превратиться в юридический капкан и сломать вам жизнь? Да-да, обычное спасение человека в море на вашей яхте или гражданском судне сегодня вполне может закончиться реальным тюремным сроком. Давайте вот разберем классическую ситуацию. Вы идете на своей яхте, в нейтральных водах свобода, волны, красота, и вдруг на горизонте полузатопленная резиновая лодка или разбитый деревянный бот. Внутри люди, они истощены, лодка набрала воду. Ну, они явно гибнут, да, с виду. Бросить их? Ну, ни один нормальный человек мимо не пройдет. В нас намертво зашит этот кодекс морского братства. Вы подходите, спускаете трап и забираете их на борт. И вот с этой самой секунды, парни, как только их ноги коснулись вашей палубы, вы официально попали. Вы больше не просто добрый самаритянин. Вы капитан судна, на борту которого находятся неучтенные пассажиры. Без паспортов, без виз, часто вообще без единого документа. Вам в любом случае нужно возвращаться домой или заходить в ближайший порт. А это значит пересечь границу и войти в территориальные 12-мильные воды какого-то государства. Вы законопослушно вызываете по радио портовые власти и честно говорите: «Ребята, я тут в море людей спас, у меня на борту 10 человек, запрашиваю вход». И знаете, что происходит дальше? Государственная машина моментально включает режим тревоги. Для пограничников и миграционных служб вы в этот момент не герой-спасатель. Вы потенциальный контрабандист, который пытается ввести в страну нелегальных мигрантов. Если вы решите зайти в тир-воды без официального разрешения клиренс, это автоматически трактуется как незаконное групповое пересечение границы. Твою яхту заблокируют, на борт поднимется спецназ в масках, а тебя закроют в камеру до выяснения. Вы спросите: «Кирилл, но есть же нормальный легальный алгоритм». Ну, теоретически да. Вы обязаны немедленно связаться со спасательно-координационным центром СКЦ, той зоны, где находитесь, доложить координаты, количество людей и их состояние, и ждать, пока вам назначат так называемое безопасное место, place of safety, для высадки. Но это на бумаге, а на практике в той же Средиземке власти Италии, Мальты или Греции могут неделями не давать частной яхте разрешения на вход, перепихивая ответственность друг на друга, а у вас на борту запасы тают, пресная вода заканчивается, люди начинают паниковать. И если вы от безысходности самовольно двинетесь к причалу, привет, наручники. Многие яхтсмены в этот момент думают: «Ну, блин, ладно, я хитрый, я не буду брать их на борт, чтобы не вешать на себя эту юридическую петлю. Просто возьму их лодку на буксир и передам воду, вызову там береговую охрану, Костгард, и сдам людей прямо в море из рук в руки. И никакого досмотра моей яхты не будет». Вынужден вас разочаровать. Это опасная иллюзия. Во-первых, чисто технически попробуйте взять на буксир аварийную перегруженную посудину. На волне ее просто перевернет. Люди окажутся в воде, начнут тонуть, и отвечать за действия, повлекшие смерть, будет лично вы. Во-вторых, юридически, Костгард, нейтральные воды, придет, людей они заберут. Но если у них возникнет хоть малейшее подозрение, что вы как-то связаны с перевозчиками нелегалов, вашу яхту досмотрят прямо там, в открытом море. Международное морское право дает им такое разрешение, right of visit, при подозрении в работорговле или контрабанде людей. На вашу палубу опять же высадит досмотровая группа, перевернет все рундуки, залезет в навигатор, проверит треки, не пересекались ли вы с этой лодкой по предварительному сговору. Без жесткого шмона вас никто не отпустит. Думаете, я сгущаю краски? Да если бы. Профессиональный гражданский флот сейчас буквально стонет от этого абсурда. Давайте пройдемся вот просто по реальным фактам и уголовным делам, которые у всех на слуху были. Вот вспоминается громкая история немецкого капитана Пия Клемп и экипажа судна «Лювента». Они целенаправленно спасли людей в Средиземном море. В 2017 году итальянские власти арестовали их судно и впаяли уголовное дело за пособничество нелегальной миграции и контрабанду людей. Знаете, какой им срок грозил? До 20 лет тюрьмы. Прокуроры на полном серьезе утверждали, что спасатели якобы координировали свои действия с ливийскими мафиози-контрабандистами. Эта судебная мясорубка длилась 7 лет. Только весной 2024 года суд на Сицилии закрыл дело за отсутствием состава преступления. 7 лет жизни коту под хвост. Судно сгнило, люди посидели. Или там еще пример. Судно «Кэп Анамюр». Капитан Стефан Шмидт спас в нейтральных водах 37 суданцев. На подходе к Италии ему заблокировали все. Мужчина объявил чрезвычайное положение и зашел в порт, чтобы спасти людей от жажды на жаре. Итог. Капитана арестовали прямо на мостике. Обвинение – организация незаконного въезда. Суд длился 5 лет, прежде чем его оправдали. Самый циничный капкан – это когда коммерческие суда или танкеры подбирают людей и по старой морской привычке везут их обратно в ближайший порт, например, в Ливию, откуда те и приплыли, собственно, пытались сбежать. И за это капитаны получают реальные сроки уже в Европе за принудительное возвращение, пушбэк, в небезопасную страну. Капитана итальянского судна АСО-28 в 2021 году приговорили к году тюрьмы ровно за это. Он передал спасенных мигрантов ливийскому костгарду, понимаете масштаб маразма, взял на борт и привез в Европу. Ты контрабандист. Вернул назад на берег, ты нарушаешь права человека и едешь за решетку. Шах и мат. Система буквально выжигает вековые морские традиции. Но что же делать вот обычным капитанам? Если они видят людей за бортом. Пройти мимо? Ну нет. Пройти мимо – это уголовная статья во многих странах. И клеймо труса на всю жизнь. Вот, допустим, у нас в клубе вот мы считаем, что оставаться человеком нужно в любой ситуации. Но делать это надо с абсолютно холодной головой и включенными юридическими радарами. Запоминайте, вот какой железный алгоритм, если, не дай бог, попадете в такой переплет. Ну, конечно, я прямо завидую по-доброму владельцам частных яхт, которые в Средиземке могут столкнуться с такими проблемами. Но хотя у нас на Балтике это вполне может произойти. Море как бы оно везде одинаково не прощает халатности в свою сторону, да, и терпящие бедствия могут быть на любой воде. Вот. Единственное, только в своей стране ты находишься под государственным флагом своей страны. И у тебя на борту, и вокруг тебя действуют законы Российской Федерации. Тут, конечно, речь идет как раз больше о нейтральных водах. Итак, давайте. Первое – это жесткая фиксация. Включается все, что у нас есть. Видеорегистраторы, GoPro, телефоны. Снимается факт того, что лодка реально тонет, а люди просят о помощи. Это ваша главная страховка в суде, доказывающая, что это было спасение жизни, дистресс, а не коммерческая подвозка там, по договоренности. Второе – это немедленная радиосвязь. Все записывается в судовой журнал и радиообмен на 16-м канале. Долбите все доступные спасательные центры. Ваш голос на записях береговых служб должен появиться до того, как вы вообще приблизитесь к их лодке. Вы должны четко заявить, что действуете в рамках международного права. Ну и третье, никаких сделок. Вообще не берите у спасенных никакие вещи. Телефоны, украшения, часы. Упаси бог взять деньги. Если на судно поднимается досмотровая группа, требуйте присутствия консула вашей страны. И ничего, запомните, ничего не подписывайте без адвоката, который специализируется на международном морском праве. Итак, море не прощает ошибок. Ни штурманских, ни юридических. Помогайте людям, братья и сестры. Но держите порох сухим и судовой журнал заполненным до последней запятой. С вами был Кирилл Джум и подкаст «Попутный ветер морской столицы». Удачи на воде и на дорогах. Берегите себя. До встречи в эфире.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 12 году родился Гай Юлий Цезарь по прозвищу Калигула. Имя Калигула в буквальном переводе означает «сапожок», так как в детстве, живя среди легионеров, будущий император носил военные сапожки – калиги. Начало правления Гая Юлия Калигулы было хорошим. Но, как утверждала молва, ему мешала некая помраченность ума. Поначалу это все принимали за милые странности, но постепенно стали уже понимать, что дело тут не просто в странностях. В своем сумасшествии он требовал божественных почестей, взяв за основу изречение «пусть ненавидят, лишь бы боялись». История с тем, как Калигула сделал собственного коня сенатором, вошла в века. Почему все молчали? Потому что у Калигулы были очень быстрые решения. И чаще всего они заканчивались очень печально для тех, кто каким-либо образом проявлял неудовольствие его действиями. Хотя можно было и льстить постоянно Калигуле и тоже отправиться к праотцам. Его гиперсексуальность, распущенность и жестокость, судя по всему, как сейчас говорят ученые, была следствием сильнейшего психического расстройства. Когда Калигулу убили, народ ликовал целую неделю. От любви до ненависти, как известно, один шаг. Иногда этот шаг бывает кровавый. Всем доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Radio, radio, best.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад и Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». В прошлой нашей передаче мы осветили второй альбом британских рокеров из Black Sabbath. Ну а сегодня, в последний день лета 2026 года, мы с вами, мои дорогие радиослушатели, поговорим о третьем альбоме родоначальников в стиле heavy metal. И называется этот альбом «Master of Reality».

Нет, так называемый «черный альбом» изобрела далеко не группа «Металлика». И даже не пародийный состав звезды рок-комедийного экрана, почти вымышленное трио Spinal Tap. Вероятно, первый черный альбом в истории — это и есть третья полноразмерная работа Black Sabbath под названием Master of Reality. И свое так называемое «черное звание», ставшее 20 лет спустя синонимом знака качества в хэви-метале, этот альбом оправдывает на 100%. На нем группа приступила к осознанным экспериментам в студии с целью угодить вовсе не публике, но прежде всего самим себе и своим представлением об идеальном звучании. Вот именно поэтому Master of Reality стал тем альбомом, по которому по прошествии совсем недолгого времени стали равнять очередные работы Black Sabbath. Да уж, что там греха таить, и не только их. Альбом этот, в отличие от своего предшественника под названием Paranoid, вышедший в 1970 году, стал важным и очень удачным альбомом, прежде всего потому, что уже вполне популярная группа при работе над ним никуда не торопилась. Точнее говоря, для его записи менеджмент намеренно избрал временной промежуток между уже запланированными турне. Группе уже не надо было мчаться, как то было при записи безымянного дебютного LP, например, из Британии в Швейцарию, чтобы отыграть там концерт с гонораром в 20 фунтов стерлингов на человека. Уже потом, сильно задним числом, музыканты Black Sabbath и в первую очередь их фронтмен Оззи Осборн полюбили рассказать о том, что альбом Master of Reality записывался ими как тотальный антипопсовый альбом. Цитата старины Осборна. «Мы создали группу не для того, чтобы привлекать толпу визжащих несовершеннолетних фенов». Конец цитаты. Ага. Охотно верим. Правда же клонится вот куда. Группе очень хотелось записать работу, которая была бы совершенно не экстремальна для них самих. То есть, чтобы номера, входящие в альбом, было бы удобно записывать и в студии, и постоянно играть на концертах. Плюс, конечно, у гитариста Тони Айоми наличествовало желание создать не просто антипопсовый, но реально самый страшный альбом в мире. В результате на нескольких номеров альбома строй гитары и бас-гитары был опущен аж на 1.5 тона, что в те времена было явлением немыслимым. Это, по замыслу Тони, должно было также помочь Оззи записывать свои вокальные партии, потому что, по его мнению, Оззи плохо брал высокие ноты. Однако Оззи как следует постарался у микрофона, но результат от этого более мрачным не стал. Вдобавок Тони с его искалеченными пальцами было куда проще играть свои партии в низком строе. И сейчас мы с вами прослушаем еще одну жемчужину альбома, которая называется «Children of the Grave».

Понятно было и желание Тони оставить техническую виртуозность исполнения, скажем, для Led Zeppelin. И строить материал Black Sabbath в первую очередь на мощных, воистину убойных рифах. Здесь материал Master of Reality как бы даже не превзошел дебютный альбом коллектива. Что еще более приятно, третий альбом оставил далеко позади своих предшественников Black Sabbath и Paranoid, вышедшие в 70-м году, по среднестатистической доступности песенного материала. На этом альбоме нет никаких следов психоделии. Ну или почти нет. Тем более, что музыканты не собирались растягивать программу. В альбом длительностью 34,5 минуты вошло всего 6 полноценных песенных номеров. И впервые две миниатюры для акустической гитары, будто бы созданы Тони в память своего рода кратковременного пребывания его в составе коллектива под названием Jethro Tull. А произошло это событие в 1969 году. И слушая Master of Reality в 21 веке, ты можешь только удивляться, насколько эта песенная программа Black Sabbath не устарела ровно полвека спустя. Да, техника продюсирования Роджера Пейна, с которым группа рассталась аккурат после завершения работы над альбомом по причине взаимного недопонимания, вот техника строго соответствует своему времени. Но вот песни, подобные тем 6, и сейчас не грех любому хэви-рокеру записать, если таковые еще остались в наше время. Причем не важно, какие песни. Хита о радости курения травы под названием «Sweet Leaf», который уже прозвучал в начале нашей передачи, который открывается кашлем Тони после хорошей затяжки и впервые демонстрирует возглас Оззи под названием «All Right Now». Или же ранние образцы воистину противотанковой музыки, песня «Children of the Grave», уже прозвучавшая в нашей передаче ранее, или же песня «Into the Void», которая прозвучит в конце нашей передачи. Ну или взять хотя бы балладу под названием «Solitude», которая построена вокруг партии флейты Тони. Вообще, флейта — не самый частый гость в сонме инструментов, применявшихся для записи альбомов Black Sabbath. И уже одно это обстоятельство делает песню «Solitude» достойной того, чтобы быть поставленной в эфир нашей передачи. Что мы и делаем.

Как мы уже говорили, Mass of Reality, получивший такое название по причине головотяпства личности из фильма «Гранд-записи», на самом деле изначально альбом должен был называться «Masters of Reality», получил едва ли не первую в рок-истории заметную черную обложку, в оригинале имевшую просто выдавленное название альбома. По словам Осборна, реализация замысла дизайнера была, цитата, «похожа на гроб», конец цитаты, да и дорогая в производстве. И впоследствии три нижних строки просто были представлены в сером или фиолетовом цвете. Какого бы ни был дизайн альбома Master of Reality, он получил в США тиражное золото, только предзаказан. Ну, тут надо учитывать то обстоятельство, что до 1976 года золото там давали не за 500 проданных альбомов, а за вырученную в розничных продажах сумму в 500 тысяч долларов. То предзаказ составил более 125 тысяч копий. В итоге альбом добрался до 8 места в альбомном Billboard Top 200 за океаном и до 5 места в Великобритании и Германии. Очень и очень неплохо, не правда ли? Ну, а раз дела обстояли именно так, то следующая полноразмерная работа Black Sabbath обязана была оказаться 100% мейнстримовым рок-альбомом. И она стала ей. А то, как именно это произошло, мы с вами узнаем в нашей следующей передаче. Ну а на сегодня это все. Это вот программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Иоилов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
4: день. Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лефрик с Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
14: а дальше, мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Моторадио. Все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.
1: La production. La. Analyste financier associé.
2: Окно, Париж.
3: Sont très mal classés dans notre classement.
2: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Analyste financier associé.
3: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
4: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. 2005 год во французской музыке – это момент распутья. Рафаэль подарил утешение интеллигенции, а рэперы Синик и Буба кричали о проблемах невидимых пригородов. Это была богатая, эклектичная и очень нервная музыкальная эпоха, где цифровой хай-тек сталкивался с уличной поэзией. Музыкальная культура Франции в этом году представляла собой яркий и противоречивый срез эпохи. Это был год, когда цифровая революция, рост продаж MP3-плееров и файлообменников нанесла серьезный удар по индустрии звукозаписи, но одновременно французская сцена подарила миру ряд знаковых альбомов и утвердила новые имена. Приступим. Илона Митресси, «Un mode parfait» – «Мир безоблачных грез». Главный хит номер один. Детская евроденс-песня, которая стала феноменом и продержалась на вершине 15 недель. Некоторые подробности. Первое. На момент записи песни ей было всего 10 лет. Второе. Песня мгновенно стала хитом, 14 недель продержавшись на первом месте французского чарта. Также возглавила чарты большей части европейского континента. Третье. Впоследствии стала одним из самых продаваемых синглов во Франции всей первой четверти 21 века. Песня основана на традиционной неаполитанской мелодии. Слушайте. Илона Митресси. «Un mode parfait» – «Мир безоблачных грез».

Амель Бент, «Ma philosophie» – «Моя философия». Соул-поп-баллада от участницы Nouvelle Star – это знаковый дебютный сингл французской певицы, который не только принес ей мгновенную славу, но и стал гимном целого поколения. Песня рассказывает историю молодой девушки из рабочего класса, которая сталкивается с предрассудками и трудностями, но отказывается сдаваться. Это манифест стойкости, гордости за свою идентичность и веры в свои силы, несмотря ни на что. «Ma philosophie» заняла первое место во Франции и Бельгии, Валония, оставаясь на вершине французского хит-парада 6 недель подряд. Она также имела успех в России и других европейских странах. «Окно в Париж» представляет «Амель Бент. Моя философия».

«Tout le bonheur du monde» в переводе с французского «Все счастье мира». Это знаковый сингл французской регги-группы «Синсэмилия», ставший их первым крупным успехом. Автор песни Майк рассказал в интервью «Le Parisien». Песня родилась совершенно спонтанно, на углу стола за несколько минут. Однажды вечером я работал в гостиной. С одной стороны телевизор с тревожными новостями, с другой – две мои маленькие дочери, 2 и 4 лет, которые играли на полу. Именно этот контраст, невинность детей и жестокость мира, лег в основу моего текста. На первый взгляд песня звучит как светлый, оптимистичный гимн, однако за простым, почти детским припевом скрывается глубокий и тревожный подтекст. Это не просто пожелание счастья, это мольба родителя, который осознает свою ограниченность. Он понимает, что его пожелания не спасут детей от жестокости мира, но помогут успокоить его собственную совесть. «Tout le bonheur du monde» остается гимном для многих поколений, песней, которая учит ценить момент, любить ближних и не терять надежду даже в трудные времена. «Tout le bonheur du monde» – все счастье мира. –

В 2003 году Матьё Тота выиграл третий сезон французского реалити-шоу «Popstars», став участником созданного на проекте бойз-бенда «Link Up». Группа выпустила один успешный альбом «Not at all», но уже через год, в 2004-м, Матьё решил начать сольную карьеру под псевдонимом «Мат Покора», позже сократил до «М Покора». Для первого сольного альбома ему нужен был стопроцентный хит, который бы четко обозначил его новое, более зрелое звучание в стиле R&B. Этим хитом и стала песня «Elle me contrôle». Секрет узнаваемости трека – его музыкальная основа. Вся песня построена на ярком сэмпле культового хита «Sweet Dreams» – «Are Made of This» британского дуэта Eurythmics 1983 года. Однако музыканты не просто скопировали оригинальный синтезаторный риф, они перенесли его в современное R&B звучание с битом и чувственным вокалом. Интересно, что псевдоним приглашенной певицы Sweetie идеально рифмуется с оригинальным названием трека Sweet Dreams, хотя это скорее удачное совпадение. Настоящее имя солистки — Софи. В отличие от мрачновато-философского оригинала Eurythmics, текст «Elle me contrôle» — это история о всепоглощающей страсти и одержимости девушкой. Лирический герой поет о том, как возлюбленная полностью контролирует его мысли и желания одним своим взглядом или прикосновением. «Она меня контролирует, я теряю рассудок». В клипе эта идея передана через историю соблазнительной русалки на пляже. Для «М Покора» эта песня стала идеальным стартом сольного плавания. Она показала, что он не просто парень из бойз-бенда, а самостоятельный артист с амбициями. Именно «Elle me contrôle» навсегда стала его визитной карточкой в ранний период творчества.

Песня «Караван» – одна из самых известных композиций французского певца Рафаэля. Это поэтичная баллада о любви, свободе и кочевом образе жизни. Лирический герой сравнивает свои отношения с караваном, который движется через пустыню, уязвимый, но упорный, ищущий оазис. Строки вроде «Caravan dans le désert de nos vies» – «Караван в пустыне наших жизней» – говорят о хрупкости чувств и одновременно о силе, которую дает любовь, даже когда вокруг песок и ветер. Сам Рафаэль говорил, что песня родилась из смеси меланхолии, восточных образов и желания убежать от обыденности. Сам альбом «Караван» разошелся тиражом около 2 миллионов копий и принес Рафаэлю статус суперзвезды. Через год, в 2006-м, на церемонии «Victoire de la Musique», французский аналог Грэмми, Рафаэль получил 3 главные награды – «Песня года», «Альбом года» и «Лучший исполнитель года». Песня «Караван» вошла в золотой фонд французского шансона 2000-х. Ее минималистичная аранжировка, акустическая гитара, легкий ритм, хрипловатый вокал и запоминающийся припев стали визитной карточкой Рафаэля. Даже годы спустя песня остается одной из главных на его концертах, и публика неизменно подпевает каждой строчке. На волнах моторадио «Окно в Париж» представляет Рафаэль. «Караван».

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: «Пиноккио» — это виртуальный музыкальный проект, созданный во Франции в середине 2000-х. Его лицом был анимированный персонаж — деревянный мальчик-марионетка с длинным носом. Разумеется, отсылка к сказке Карла Каладзи «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Он пел детские поп-песни. Настоящий вокал принадлежал юному певцу, чье имя не раскрывалось, а позже стало известно, что за проектом стоял продюсер и композитор Бруно Берер. «Тюпакап» — разговорное французское выражение, сокращение от «тюнепакапабль» — «ты не способен». «Слабо» — это детская дразнилка, вызов. «Тебе слабо?» Мальчик Пиноккио перечисляет нелепые и смешные действия — съесть червяка, поцеловать девочку, подстричь кота и так далее — и бросает вызов слушателю. «Тюпакап! Тюпакап! Слабо тебе!» В ответ звучит голос компании детей. Песня построена как игровой диалог-дразнилка. Все это сделало песню культовой для нескольких поколений. В школах дети дразнили друг друга именно этой фразой. Вспомнили? Или слабо?

Песня «Respire, дыши» французской группы Mickey 3D – это одна из самых известных и сильных экологических манифестаций в истории французской поп-музыки. Вот ее история. Исполнитель и автор песни Микаэль Фюрно написал «Respire» как прямой, почти наивный по форме, но жесткий по содержанию манифест. Он построил песню от лица ребенка, обращающегося к поколению родителей, прием, который мгновенно снимает цинизм и заставляет слушать. Человечество бездумно использует планету, гонится за прибылью и технологиями, забывая, что Земля – живой организм, которому нужно дышать. В тексте перечисляются конкретные проблемы – загрязнение, вырубка лесов, бездуховность общества потребления. Песня сознательно лишена сложных метафор. Это делает ее доступной для любой аудитории, от школьников до взрослых, и усиливает эффект прямого высказывания. Музыкально «Respire» представляет собой смесь мягкого французского шансона с почти колыбельной мелодией и нарастающей рок-динамикой. Куплеты звучат интимно. Голос, акустическая гитара, легкие клавишные. А в припеве добавляются ударные и электрическая гитара, создавая ощущение нарастающей тревоги. Этот контраст между спокойным тоном рассказчика и тревожным содержанием – ключевой прием песни. Mickey 3D. Respire. Дыши.

После нескольких лет относительного творческого затишья Джонни Аллидей записал в 2005 году очень личный альбом «Ma Vérité» – «Моя правда». Многие песни в нем были вдохновлены его женой Летисией, и «Ma Religion dans son regard» – «Моя религия в ее взгляде» – центральная из них. В тексте любовь к женщине возводится в абсолют. Взгляд возлюбленной становится для героя религией, верой, которая спасает и дает смысл жизни. Ее глаза – моя единственная церковь. Я теряю веру, когда ее нет рядом. Это исповедь человека, который прошел через множество бурь и нашел покой в одном единственном взгляде. Сам Джонни в интервью подтверждал, что песня – посвящение Летисии. Сингл мгновенно стал хитом, напомнив публике, что Аллидей не только король французского рок-н-ролла, но и одновременно мастер пронзительных баллад. Видеоклип, снятый в полумраке, в пространстве, напоминающем церковь, лишь усилил исповедальную атмосферу. «Ma Religion dans son regard» прочно вошла в концертный репертуар, включая тур «Флэшбэк» 2006-го, и до сих пор считается одной из последних великих классических песен Джонни Аллидея.

заключение сегодняшнего обзора немного о группе и песне, которая закроет этот выпуск. Дизиль – это культовая музыкальная группа Сейшельских островов. Они известны своим мелодичным смешением традиционной сейшельской сеги и регги. Этот жанр часто называют сейгей. Дизиль поют почти исключительно на креольском языке – сесельва. Их музыка очень соленая, пронизанная ритмами океана. Тексты посвящены любви, социальным проблемам и гордости за креольскую идентичность. Самые известные песни «Сану», «Ля Ривьер», «Ту ли Бонер» и «Мон Дезир». Группа не просто играла поп-музыку, но и осовременила звучание традиционной сеги, положив начало движению новой сейшельской волны. Они доказали, что музыка на локальном креольском языке может собирать стадионы в Европе, особенно во Франции и на островах. «Сану», «Ля Ривьер» – песня из дебютного студийного альбома «Welcome to the Paradise». Сингл был выпущен 27 июня 2005 года, стал летним хитом во Франции и оставался в чартах 29 недель, достигнув второго места.

На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклубу The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.